ясен курс, но ли спохторвец. Зарман мем ес мер арчев пакова, а зардар нерец. Зарман мем ес мез бажанано, а зар шерберец. Зарман мем ес ев норец норец, еще маска. Եվ գլուխս կախ ամբողջ իմ կյանքում ասկսեմ փնտրում, ես չեմ զարմանում նորից արթնացած։